Куражка наш вспыхнул как комета, и не только потому, что юзал много мета. Все, что делал Чеба, делал он красиво, а такого не бывает, если жить на пиве. Чеба занимался мрачным криминалом, из самого культурного крышевал обналы. Позже ФС-5 собнала его сигнала, и остались Чебе лишь донные дела. Из респекта к Дедману обойдем детали. Чебурашка в бизнесах избегал морали. Ему мстили многие, удалось Эдику одному. Эдик убил его мать, отца, брата, сына, жену. Да, Эдик психанул, да, Эдик поцик нервный. Крэк плюс долги всем и характер скверный. Лучше Беду было удержать себя в границах. Античная трагедия в славных русских лицах. Чеба сказал, ну нахуй, когда он узнал эту весть. Неделя траура, и Чеба начал делать месть. Чеба стал седым, и он перестал смеяться. А Эдик хоронил родных, Эдик уставал бояться. А потом настало время их последней встречи. Всех деталей я не знаю, не держал я свечи. Они убили друг друга, Чеба Эду выиграл.

Карлик Чебурашка лежит в закрытом гробу. Глаза нет, поломан, не хватает куска в мозгу. Сейчас Чебу закопают и его начнут забывать. Чему быть, походу, того ебать не миновать. Ты лежи там, Чебурашка, и не поднимайся. Шевели в земле ушами, нам оттуда улыбайся. Ну а мы тут как-то сверху дальше поживем.

Ай, громко крикнул из ветвей жираф большой, ему видней. Сядь у антилоп ему, зачем такого сына? Все равно.